0: настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публика споняк о своей истории фалсы, чтобы он выполнил дрепта, дальше я мне повестя инконтра тота диверу. Да. Да, Боника нас тут на минусе опт. Да, что мы тут он требования в карьере. А мы там шапки зашли. Но
2: dar pentru că am fost ca lucrurile astea să nu se uit. Mie este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.